Надо бы какого-нибудь палаца подцепить, да удрать с ним над ужем, надсмехаясь.

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так. В ноги.

0: auszieht.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает.

0: И все только с какой я выбрал. У невестки на зиму, эй, люди, эй!
1: Да не кричи ты!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин!

0: Sergio Zafferli. Wort gut. Скачи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси Палаяду, сдохнет старик от крестиной отравы.

0: Слушай, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
2: Вот тебе бабушка и Юрий в день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж под поясов.
1: Мы должны купить
0: Мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же вы слыхали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, Катерина.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не дав у меня такое, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был полнич, а теперь может водки купаться. Почему не меня, а Сергея? Уже я себе верю, а чем я хуже? Руки, ноги, голова, живот, все на месте. Вот только планеты нет. Желаю выпить погреб здесь. А хозяйка часто стоит около погреба и смотрит, смотрит. Должно быть там хорошее вино. Смотрит, смотрит, смотрит. Посмотрю и я, какие там, наверное, вина.

0: сердце подлое. А меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться. Я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Да-да-да, и все припомни.
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.
1: Да-да-да, всегда найдется.
2: Socialista, my boy.
1: A people who pay
0: for it. Go,
2: go, go. Oh, God, ваше благородие не верует.
0: Oh, yes,
2: молчал. И правый кучек.

0: Горько! Горько!
1: Что такое?
2: Смог сорвать
0: ну,
2: танцинов!
0: Не может быть!
2: Чей страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!
3: Тише,

0: пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да. Тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, тащите, тащите, а Сережа, Сережа, Сережа, Сережа, Сережа.
0: Да ну давай.